0: миллионом было бы ради.
1: Excerte officii romane de Otie.
2: Anno Griechenland, Komaloan Island un bei Trobrot an Am I Really Livin'?